0: где мы?
1: А где же мы?
0: А, мы с тобой юнкинг акцион.
1: А, мы с тобой в радио. Сколько раз повторять? Мы находимся в программе «Ну-ка, давай-ка» в рамках русскоязычной программы «Айда». Нашу программу вы можете слушать каждую четвертую субботу. А также мы являемся участниками и модераторами «Юбинг Редак».

0: Привет.
1: Так.
0: Что ты хочешь сказать? Сразу, давай.
1: Так, погоди, это у меня микрофон один, ты включил газ.
0: Микрофон, да. Все, у тебя микрофон все включено.
1: А у
0: давай.
1: Тебя, же... все
0: да.
1: Замечательно.
0: Все замечательно. Все хорошо идет.
1: Что ж, давно не виделись.
0: Месяц прошел, как долго мы этого ждали.
1: Мы или ты?
0: Я.
1: Ну так.
0: Да. Что ж...
1: Сегодня будет очень интересно, потому что Доминик сразу начнет.
0: Безусловно.
1: Со своей темой ЧМ или чемпионат, да мне без разницы, давай.
0: Да, значит, разговоров о важном на прошлой неделе, дай бог памяти, в воскресенье, прошел финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу. Нет, по баскетболу.
1: Да ладно.
0: Да, нет, по футболу все-таки. Вот, выиграла Испания. Была игра Испания против Аргентины. Выиграла Испания с счетом 1-0. Я, к сожалению, не видел голов, потому что уснул на 72-й минуте. Но, да, поздравляем всех, кто болел за Испанию, всех, кто болел за Аргентину. Ну, бывает, это спорт, расстраиваться нельзя. Еще много чемпионатов впереди, болеем дальше.
1: Расстреляем вас.
0: Какой ты добрый вообще, умеешь слово испортить. Да, тем не менее, гимном чемпионата мира 2026 года стала песня «Day Day» от Шакира и Бёрни Бой, если правильно читаю. Давайте ее послушаем.

0: Маленькая технологическая проблема, но мы ее сейчас будем решать. Почему-то песня у нас не включается по какой-то причине.
1: Ой, господи.
0: По какой-то неизвестной причине. Но я буду вас развлекать, да, потому что без внимания вы у нас точно сегодня не останетесь.
1: Вот это кнопка.
0: Он там наугад кнопки тыкает, если что. Шутка, шутка. Наугад мы тут не тыкаем, потому что тут все очень дорого, наверное, стоит, я не знаю. Так, мы задерживаем эфир. Ну как мы? Ты.
1: Так, а может это как-то выключить?
0: Да нет. Так. Почему у нас не работает песня?
1: Так, что такое?
0: Что-то у нас, короче, какие-то там неполадочки, ну, получается, ну, вообще как. Ладно, пока Рома там молча решает эту проблему, я вам расскажу про сегодняшнюю тему. Сегодняшняя тема у нас будет, ну, помимо чемпионата мира, который я вам кратенько рассказал, потому что, ну, разглагольствовать не могу, я точно не помню, что происходило, но сегодня у нас будет интервью, и мы зададим вопросы нашему любимому, моему соведущему Ромео. Также будет у нас тема, а именно выгорание у людей, что это, почему это, какие последствия, где корень проблемы. Это нам все расскажет Ромео, ну или Роман, простонародье, да. Также сразу после, сразу после песни «Пряталась в ванной» Рома объяснит ее смысл. Я эту песню лично не знаю, надеюсь, там будет какой-то глубокий смысл, который он сможет нам рассказать, пока он там решает какую-то очень важную, видимо, проблему. Да, что еще могу рассказать? Мы тянем очень сильно сейчас время. Но, кстати, последние 3 дня остались до каникул в Германии, по крайней мере, в Баден-Вюртемберге. Вау, наконец-то мы дожили до этого дня. Но в школу ходить очень важно, получать образование, потому что в многих странах получать образование очень тяжело. А здесь школа в доступности пешком, поэтому цените школу. Нам в школе рассказывали про то, как, например, вот мы смотрели фильм, как в Колумбии ходят в школу. И там они вообще добираются еле с горем пополам, поэтому цените школу, действительно. Как бы было неприятно вставать по утрам, нужно ее ценить. А тем временем мы уже действительно клацаем на все кнопки.
1: Я не понимаю, что проблема.
0: Попробуй включить песню, может, она пойдет.
1: Может быть. Может, и не пойдет.
0: А может, и не пойдет. Нет, не идет.
1: Так, что будем делать?
0: Песенки нету. В принципе, песенка — это не так уж важно.
1: Погоди.
0: Да.
1: Так,
0: просто
1: что не так?
0: Эта песенка... Нет, что не так? У нас тема зависит немножечко от песенок, поэтому мы сейчас этим так сильно заморачиваемся. По крайней мере, одна песенка. Боже, что делать? Ладно, буду пока что готовиться к своей следующей теме, а именно интервью. Вы услышите интервью, которая будет, так сказать, продолжением того, чего мы в прошлом месяце с вами уже начинали с Романом интервью делать. Потому что был вопрос у меня, как, по его мнению, изменилось поколение школьников, ну, там, 5 класса. Извините, я свет включу. Да, я включил себе свет для своего сведущего Ромы. Так что, то, что были разные поколения 5-классников и насколько они изменились. Но оказалось, что в его школе классы начинаются с 8-го. Получается? Видимо, не получается.
1: Ничего не получается. Так, что не так? Она опять мозги компостирует.
0: Эти компьютеры. В общем, и получилось так, что вопрос не имел смысла, так как у него оказалось, что нету ни 5-х классов, ни 6-х, ни 7-х. И, исходя из этого, я чуть-чуть поменял вопросики, которые у нас еще предстояли. Поэтому вот, решаем проблему.
1: Что мы делаем не так? Так.
0: Может, ПЦ включим?
1: В общем, пока что Доминик попытается разобраться в технике, потому что я в ней не сам мастер. Надо подумать, что вот, что мы будем делать на каникулах. Так. Да, очень интересно то, что я лично буду планировать записывать свои собственные песни. И может быть, рано или поздно, но они появятся здесь на радио. Идей у меня очень много, реализации, правда, пока что нет. Но я надеюсь, все получится. Да.
0: А у меня день рождения в последний день школы.
1: Ну что, лох?
0: Как мне не повезло. Да как ты так можешь такими словами выражаться?
1: Как хочу, так и разговариваю. Что не так?
0: Не ясно, что не так. почему-то песня не включается. Ну ладно, мы же не можем теперь из-за какой-то песенки, которая не имеет дела к нашему вообще тут присутствию, останавливать эфир, да? Сколько мы уже времени на этом потеряли. Поэтому давайте переходить, наверное, уже к интервью.
1: Да.
0: Будем, наверное, уже переходить. Хотя планировалась песенка. Ну и ничего, песня «Дэй-дэй». Если кому очень интересно, послушайте через час. Если, конечно, не будет радио, а если будет, слушайте. Да,
1: я пока собачек. Что буду попутно пытаться понять, что мы можем сделать. Не так-то пока что развлекаю их.
0: Да, по мере моих задавания моих вопросов, он будет решать проблему. Да, правда, о чем бы вам рассказать? Действительно, немножечко сейчас стыдно, тянем время, уже как 8 минут эфир идет, ничего полезного, кроме как финал чемпионата мира, вы ничего больше не узнали.
1: Ой. Да. Ой, не так, кнопочка.
0: Ну да, в любом случае. Кстати, очень важная деталь тоже в этом чемпионате мира произошла. Именно пауза между первым и вторым таймом была самой долгой за всю историю мира. То есть в мире еще такого когда не было, чтобы вместо 15 минут пауза шла 30 минут, полчаса. Это было из-за того, что пели такие, исполняйте, как BTS, Шакира, Джастин Бибер и вроде бы еще кто-то там пел.
1: Так, а что если мы сейчас выключить микрофон и включить ПЦ? Что будет?
0: Мы сейчас на секундочку выключим микрофон и попробуем включить песенку. Нет, к сожалению, у нас ничего не вышло.
1: Так, да. Сегодня, кажется, эфир пойдет совершенно не по заданным нам планам.
0: Ну ладно, в принципе, можем-то пропустить эту песню и, наверное, переходить к интервью, да, все-таки интервью будет долго.
1: Ну, давайте.
0: Ладно, давай, чуть-чуть забудем про эту проблему сейчас, и еще решим ее чуть позже. Значит, так, первый вопрос. Расскажи чуть больше про то, что у тебя гимназия начинается с 8 класса, потому что, насколько я знаю, даже в гимназиях есть 5, 6, 7 классы.
1: Я лично считаю, что в той школе, в которой я нахожусь, это хорошо. Моя школа самая древняя, das ist die älteste kaufmännische Schule, и уже 100 лет исполняется во вторник. Как она еще не развалилась, мне, конечно, интересно, но ладно, это уже вопрос другой. Я считаю, что это хорошо. Да, 8 класса самые младшие, но там идет все вплоть до 13 класса, что довольно-таки много. Но это если человек будет делать абитур. Вот. А так все идет в априори до 10-го.
0: В априори до 10-го. То есть есть, так сказать, разные выборы. То есть, насколько я знаю, после 9-го можно уйти? Mm-hmm. Есть такая возможность?
1: Так, попробуй пока что зарегистрироваться в ТИД. Попробуй зарегистрироваться там, где нам сейчас нужно, на втором ПЦ.
0: Хорошо, ты пока расскажи.
1: Да, сейчас я дам тебе пароль, может, тогда так получится. Мы извиняемся за данные неудобства.
0: Ты пока рассказывай про следующий вопрос, в принципе, про твою новую школу, ибо ты ее сменил.
1: Вот тут все пароли.
0: Да, как я помню, ты ее сменил.
1: Да.
0: Расскажи пока что про то, как тебе вообще твоя новая школа.
1: Ой. Школа интересная, в ней много плюсов, но как будто бы не так много минусов. Из единственного, если сказать по мне лично, это то, что много кто из моего класса уже приходили группами, и особо новых людей не набирают. Есть люди, которые могут легко адаптироваться к классу и присоединиться к какой-то группе или прочее. Есть такие, как я, которые так не могут. И вот такой вот год, который... Что произошло? Что?
0: Я просто думала, у него наушники подключены, так же, как у меня. Ну, так, слышно, да. Рассказывай дальше.
1: Ну, так вот. И есть, которые не особо адаптируются к людям. И как бы этот год я провел отчасти один в этой школе. А вы не представляете, как это сложно. Особенно, когда... Там все как-то в группах, а когда нужно работать в паре, ты такой думаешь, ё-моё, а что делать? Потому что всех уже разбирают, и других людей не остается. Как бы. И потом на тебя еще с такой недовольной харей смотрят, типа, ну, как бы... типа, ну и зачем ты, типа, к нам вообще пришел? Вообще, я обожаю работать в одиночку, потому что я понимаю, что я смогу сделать, я понимаю, что в моих силах, а что нет. Да, как бы в группе люди сильнее, да, и все это прочее, но Дело в том, что сейчас особенно вот люди в моем возрасте не особо воспринимают серьезно задания, которые дают. И я это понимаю, потому что куда интереснее будет болтать с друзьями и так далее. А у меня как бы друзей не сказать, что они есть, и поэтому у меня ничего не остается, как выполнять задания. Но из плюсов в этой школе можно пользоваться телефоном на переменах, что очень классно. Никто тебя не выгоняет на улицу, а в прошлой школе, где я был, там выгоняют школьников на улицу зимой. А сами сидят там в учительской кофеек пьют.
0: Есть такие стереотипы новоклассников, так сказать, что там у них и бассейн.
1: А что, если я съем микрофон?
0: Все, еде думает.
1: Неправда. Это тебе так кажется.
0: Так, тем временем, следующий вопрос. Повлиял ли то, что, ну, как ты сейчас рассказал, то, что ты там один, и то, что тяжело адаптироваться, и никому-то тяжело. Он реально сейчас жрет микрофон.
1: Неправда.
0: Повлияло ли это на твои оценки? Или, в принципе, ну, какие у тебя оценки сейчас? Ну, если тебе, конечно, хочется на этот вопрос отвечать.
1: Оценки. Так.
0: Подожди.
1: А, ну, что ж. Давай тогда. У меня есть одна однёрочка.
0: Он забрал телефон раньше времени у меня. Господи, я не успел записать.
1: Да. В общем, у меня есть... Я свои оценки наизусть знаю, а я ужасно за оценки трясусь иногда. Но, да, в прошлой школе это реальшуля, гимназия, небо, земля, как бы. Но мой шнит довольно хороший. 2,18. Это нормально, наверное. Вот. Как бы у меня есть одна единственная однёрка, и это по биологии. Я не знаю, как так получилось, но так оно получилось. Вот. Дальше. Английский. Английский очень сложно было мне в этом году с ним справляться, потому что я постоянно были качели то вот темы в тестах, то еще что. То вот vocabulary tests были сложные, потому что нужно учить также предложения. Но я вышел на 2,5, и учительница по самой, вот благодарен ей, она мне дала двоечку. По-божески, спасибо вам. Только она меня не поймет, но это не важно. Вот. Идем дальше. Французский. Французский, там все было куда лучше. Там я стоял на двойке с минусом, и очевидно, что в году это тоже стало двойкой. Дальше Volksbetriebswirtschaftslehre. Это предмет про экономику, бизнес. Там также изучаются законы и всякие различные вещи. В этот предмет был очень интересный, мне кажется, самый новый. Вот. Так, сейчас. Ну-ка.
0: Нет, выключи это.
1: А, это...
0: Выключи, пожалуйста, эту программку.
1: Ну-ка, оп. Так.
0: Сейчас попробую включить эту песню, так сказать, ну, не будете вникать, просто попробую еще раз включить.
1: Но уже на другом компьютере.
0: Но уже на другом компьютере.
1: Так, где отдел? А, вот. Давай, запускай.
0: Итак, момент истины.
1: Да! Мы сделали!
0: А у меня наушники не подключены, я все равно не слышу, дайте ко мне новые наушники. Спасибо за новые наушники. Так, ну-ка.
1: Песня играет, а на микрофон не выключили.
0: Так нам песню-то уже, господи, там мы уже не успеваем эту песню. Все.
1: А.
0: Уже. Так, дальше про оценки ты говорил?
1: Угу. Что ж, тогда нужно ускоряться потихонечку. Да ты мне сейчас ухо оторвешь.
0: Говори уже.
1: Как ты разговариваешь со мной?
0: Так
1: вот.
0: Хочу.
1: Ладно. ГГК, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, там у меня двоечка. Физика. Здрасте. Угу. Так вот, физика это был далеко не мой предмет в этом году, но тем не менее, вот, более-менее как-то я вырулил на троечку. Это одна из маленьких троечек, которые у меня там есть. Вот, дальше, ИЗО. Честно, мне кажется, меня учительница не любит, потому что дать мне двойку, когда, я извиняюсь, я там чуть ли не Пикассо стал.
0: Да
1: а вы
0: ладно.
1: Не представляете, какие я арт, ой, как я там рисовать умею.
0: У меня, можно перебью? У меня была учительница одна с первых по вторых классов. Знаете, что она делала?
1: А микрофон такой вкусный.
0: Хватит жрать микрофон. Да. Знаете, что она делала? Она моим родителям прямо в лицо говорила, что она не любит мальчиков, и ей легче оценивать девочек. То есть...
1: Ах, она...
0: Напрямую говорила моим родителям, что она не любит мальчиков. То есть...
1: Что?
0: Мы все думали, ее уволят, а она ушла на пенсию. И честно, Нельзя так, конечно, говорить, но я считаю, такие люди недостойны быть учителями, если они прям не любят.
1: Секундочку.
0: Так.
1: Секундочку.
0: Страшно, что там будет происходить.
1: Ой,
0: он не то включил. Давай быстрее свою секундочку проводи.
1: Какого вообще она имеет право? Ой, не тот эффект. Без разницы, продолжаем.
0: Да. Так, ты с оценками закончил уже своими?
1: Ай, этика 2, математика 3, немецкий 3,
0: спорт 2. Я не спрашивала у тебя, какие у тебя оценки, я просто спросила, повлияли на это оценки. Повлияло ли это на оценки?
1: Нет, все, давай дальше идем.
0: Следующий
1: уже.
0: Вопрос. Какие у тебя есть хобби? Мы слышали уже про писание музыки?
1: Рисование, писание музыки, радио отчасти. Продажа людей считается?
0: Нет, не считается!
1: А, ладно. А так все.
0: Да, помимо
1: хобби. Я очень умею хорошо играть на нервах людей, кстати. Только, знаешь, мне кажется, это просто у меня, боже, у меня характер, это нормально, это у них нервы
0: слова
1: слабые.
0: Слова в голове забери, потом разговаривать будешь. Так, внимание, следующий вопрос. Какие вот ты видела различия между гимназием и реальшулой? Потому что ты был...
1: В реальшуле люди тупые, в гимназии более умные.
0: Это, в принципе, логично, так или иначе, потому что это, ну, идет как бы по нарастающей, но какие-то, например, люди меняются ли, или, ну, меняются...
1: Всем по большей части становится на тебя все равно, и каждый по части занят собой.
0: Ну, то есть, в априори...
1: Не, ну, у меня есть кое-какие нехорошие люди в классе, которые меня раздражают!
0: Хотя вроде бы все находятся на равных правах. Типа, ну, попасть в эту гимназию раньше в 8 классе нельзя, и то, что ты туда перешел, это нормально.
1: Угу.
0: Ясно, он туда влетел в окно в первый же день, ладно, судя по его лицу. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Отойдем чуть от той темы школа, потому что, ну, какой уже школа, уже летние каникулы почти начались. Итак, вопрос.
1: Откройте форточку, пожалуйста.
0: Не надо. Наше вот лето 26 в Баден-Вюртемберге, как минимум, ну, в принципе, в Европе, в Германии, аномальная жара постигает просто невероятных рекордов. Как ты думаешь вообще, вот, на что это влияет, насколько ли, может, это даже опасно, или тебе, наоборот, такое нравится?
1: Жара. Есть люди, которых жену... Есть люди, которые жару не переносят.
0: Ты еще дурак, я понял, что он сказал. Ладно, давай.
1: Есть люди, которые жару не переносят. Сейчас, секундочку, надо проржаться.
0: Не надо ржать.
1: Ладно, есть люди, которые жару не переносят. Им сложно, плохо. Он очень сложно.
0: И это печально.
1: Это печально.
0: О, Господи, не сажайте его.
1: Нормально, я люблю купаться, я аллигатор. Я знаю, я Кренки. Раздавайте немножко повествую, кто такая Кренки.
0: Кренки — это такой персонаж из игры, и больше мы информации давать про нее не будем, и так внимание.
1: Она ест металл и очень вкусно.
0: И тряпки всякие. Следующий вопрос. Про отпуск. Куда ты вот...
1: Никуда.
0: Никуда не летишь этим летом?
1: Куда?
0: Ну, или едешь там, ну, за границу.
1: Так, что я могу поделать? А я никуда не еду.
0: Ну, то есть запланированных отпусков нет?
1: Нет.
0: А куда бы ты вот хотел съездить? Ну, типа там, знаешь...
1: Куда угодно, кроме бедных стран.
0: Ну, как бы желание. Прям мечта.
1: Ну, что ж, начнем.
0: Три страны назови и без доп. Информации.
1: Ё-моё, богатой не буду. Япония, Китай, еда. Что?
0: Короче, на Сицилию он уезжает. Итак, следующий вопрос про музыку. Вот вообще, ты какую музыку ты вообще любишь? Ну, такой, знаешь, банальный вопрос.
1: Три жанра. Романтика, грусть, любовь. Больше комментария я не дам. Камень и я не дам.
0: Я у него спрашивал насчет вопроса, не слишком ли они жесткие. Но он же не думал, что он будет считать жестким вопрос, какую музыку он слушает. Ну, ладно.
1: А это что за коробка? Давай.
0: Да не надо тут ничего трогать. Итак.
1: Давай мы на эту кнопку нажмем. Называется Explode.
0: Не надо! Итак, следующий вопрос. Я разучился читать. В Германии есть такие, как бы, права, детские права, права детей. И есть такая... Есть У нас право на личную жизнь. Как ты думаешь, это, ну, типа, нужно ли такое продвигать?
1: Безусловно,
0: или,
1: да. Потому что, когда у ребенка, допустим, постоянно ломают его личные границы и не дают ему права на личную жизнь, допустим, считают его переписки. Да, я понимаю, что родители могут сделать это из безопасности, но нету какого-то личного пространства и личной жизни. То есть, когда тебя постоянно контролируют.
0: Что это?
1: Маленький кашель.
0: Так вот,
1: а когда тебя пытаются постоянно контролировать, я это терпеть не могу, потому что человек в своей жизни сам хозяин, но к этой теме мы...
0: Да не тяпкай.
1: Придем попозже.
0: Да, есть, кстати, у нас... Извиняюсь, я не зародил. У нас есть, так, кстати, общая подруга с другом, они, в принципе, ну, брат и сестра. Да, хватит жрать микрофон. И они их реально их проверяют постоянно. То есть, когда мы гуляем, им постоянно звонят и всякое такое.
1: Да.
0: Да.
1: Реально их как на цепь посадили.
0: Реально, типа.
1: Мне их жалко. Постоянный контроль гиперопека. Да. Я понимаю, что хотят как можно лучше, но когда родители решают за ребенка проблему, ребенок не учится.
0: Ладно, за младшим братом будем называть его.
1: Ладно.
0: Будем называть его Вадим.
1: Биба.
0: Его так не зовут, будем называть его Вадим.
1: Биба.
0: Будем называть его Биба, а сестру Боба. Брату Бибе, ему...
1: Но Биба с Бобой, они там ссорятся постоянно. Прикол в том, что когда родители постоянно контролируют ребенка, ребенок ничего не учит.
0: Я понимаю, еще младшему там позвонить, когда он гуляет, потому что переживает, ну, во-первых, он не столько уже маленький, во-вторых, старшей сестре тоже постоянно звонят. И, честно говоря,
1: да, да.
0: Я понимаю за ребенком следить, но они уже...
1: А ей, между прочим, 41.
0: Они уже в таком возрасте, когда хочется гулять допоздна и всякое такое. Ну, то есть в нашем возрасте, когда мы просто хотим расслабиться, там, погулять, а не как бы быть полной состоянной.
1: Что мне сегодня поесть? Может, металл приготовить?
0: Мы сегодня с тобой будем жрать курицу с рисом, потому что он едет ко мне.
1: Я обожаю!
0: Да, лучший гарнир!
1: Рис is the best!
0: Лучший гарнир, рис!
1: Я терпеть не могу гречку. Гречка мой хейт номер один.
0: Главное, не надо так говорить.
1: Студию главное не разнести.
0: Мы днями, мы реально, когда он у меня ночует неделями, мы неделями жрем один рис, потому что кроме риса у нас, в принципе, то ничего
1: мы
0: нету.
1: Мы индейцы.
0: Мы на больше ни на что не способны в плане готовки. Итак, давай вот реально сейчас будет перерывать немножечко. Придется нам поржать. Следующий вопрос это про джингл. Как мы с тобой его сделали? Может, включим еще раз?
1: Да не надо. Ладно. Джингл. Мы долго не знали.
0: Можно я расскажу?
1: Давай ты.
0: Короче, мы долго не знали, что придумать. По итогу написали какой-то спокойный текст, где мы говорим, мы там того прожаловать там.
1: Нам это показалось слишком скучно.
0: Да, и потом мы придумали что-то типа... А где мы? А где мы? Мы...
1: А где же мы?
0: Мы там-то, там-то. И, короче, придумали
1: мы
0: что-то...
1: Мы, сколько нужно?
0: Да потому что я хочу рассказать, ты неправильно рассказываешь. Ты врешь, ты неправильно рассказываешь. По итогу, я сказала какое-то слово неправильно. Мы начали цапаться. Потом поняли, что это все записывается. Нажали на стоп записи, послушали записи, нам типа это как бы понравилось. И мы решили наигранно сделать ссору, потому что состоящей ссоры там была неформативная лексика, и такое вставлять было нельзя. Да, и по итогу где-то сразу третьего, когда мы начали уже наигранно ссориться.
1: Давай хотя... все кнопки нажмем.
0: Давай! Да не надо! По итогу, да, вот так вот получилось. У меня все, больше нечего мне задавать вопросы, понимаешь?
1: Да. Я очень хорошо умею голоса. Например, я могу говорить вот таким голосом.
0: Никому это не интересно, сейчас тебя вообще не спрашивали. Ну ладно, смотри. Итак, песенка, про которую в будущем нам Рома как бы расскажет. Итак, песня называется «Пряталась в ванной».
1: Да, от Мари Краймбрери. Мари Краймбрери – это мой любимый исполнитель вообще в целом. Но давайте послушаем. Не, можно как-нибудь спеть, кстати. Почему? Кстати, реально, можно попробовать.
0: О, господи, он будет петь. Давай. Затыкайте, шутка. Реально, вот, пей, пой, точнее, пей, пить будешь воду. Пой, как бы, эстетично.
1: Ой, что-то мне страшно. А какой вообще микрофон?
0: Ты вот этот микрофон.
1: Так, а это какой?
0: Сейчас мы сделаем
1: микрофон
0: чуть-чуть.
1: Один.
0: Угу. Ты вот этот микрофон. Сейчас мы сделаем чуть-чуть потише ПЦ и чуть-чуть погромче тебя.
1: Просто нас урегулирую по громкости, да и все.
0: Ну, я выключу свой микрофон и чуть потише сделаю ПЦ, чтобы было слышно основной твой голос. Ты же хочешь петь, да? Ты же хочешь петь. Поэтому все, хочешь петь сам, без фанеры.
1: Ну,
0: Ну, под фанеру, но да.
1: Но в априори-то на мой голос эффекты-то не накладываются. Я же говорю, ну, пою обычным голосом.
0: Ну, ты же поешь под бит.
1: Ну, да.
0: Чуть-чуть сделаю погромче, он говорил, господи, бездарность. Итак, слушаем. О, господи, мышка съехала. Слушаем.
1: Что-то как-то тихо, или?
0: Чуть-чуть погромче, да. Ладно.
1: Нет, давай. Вот туда, да. Не посмела держать.

0: это было плохо. Давайте говорить объективно. Так.
1: Будем говорить объективно, это было намного лучше, чем ты умеешь. Я прям сейчас был в шоке, я чуть подденсил.
0: Это было ужасно.
1: Это было лучше, чем обычно. Чем обычно это было лучше. Слушай, у меня есть вот прям сейчас просто спонтанная идея. Реально, мы вообще такое не думали. А давай «Зима в сердце» вдвоем споем.
0: Да почему бы и нет?
1: Почему бы и нет? Сейчас мы только быстренько найдем. Или мы ее быстренько не найдем. Ничего. Вы что думали? Мы не пальцем деланы. Сейчас быстренько «Зима в сердце» напишем.
0: Ну правильно, не пальцем. А знаешь, чем мы деланы?
1: Ясно. Он только об одном и думает.
0: Неправда.
1: К сожалению, «Зима в сердце». Как это спеть? Хотя, может быть, есть песни, которые мы можем спеть и вместе.
0: Таких нет. Если есть, то они как бы англоязычные. И то я английскую песню спою, но только частичкой, там кусочком только.
1: «Юность». Ты знаешь песню «Юность»?
0: Ой, не, я ее не слушаю лично. Для многих это песня легенда, но я ее не слушаю.
1: Я, к сожалению, тоже, но я могу спеть «Мальморен», но мне кажется...
0: Вот это ты и сделаешь.
1: Не уверен вообще, я в тексте на самом...
0: На следующий эфир мы это сделаем.
1: Не на следующий, все равно на свой так работает песня. Итак, ты хотел рассказать про эту песню, про «Пряталась в ванной».
0: Ну, конечно, да. Вообще, песня «Пряталась в ванной» — это одна из самых, наверное, эмоциональных песен от Мари Краймбрери, потому что она рассказывает о человеке, который переживает тяжелый разрыв отношений и пытается справиться с болью в одиночестве. И можно сказать, что «Пряталась в ванной» — это как бы метафора, а Ивана...
1: Это он мне перед эфиром сказал, что без текста будет.
0: Текст у меня будет на другой теме.
1: Окей.
0: А ванна символизирует место, где можно закрыться от окружающих людей, не скрывать слез и остаться наедине со своими чувствами. Героиня как бы не хочет показывать свою слабость и предпочитает переживать это все внутри с собой. И вот в основном главный конфликт песни — это вот любовь закончилась, но чувства как бы еще остались. Или же человек понимает, что отношения разрушены, но не может отпустить прошлое. Героиня чувствует себя непонятной и одинокой. Она борется между желанием забыть и надеждой, что можно все вернуть. Вот. Основывали, кстати, песни на реальных событиях. Мари Краймбрери пишет, что большинство своих песен она использует из личных переживаний, однако она не подтверждала, что «Пряталась в ванной» посвящена какому-то конкретному человеку. Поэтому любые версии о том, что песня рассказывает о определенном бывшем возлюбленном, остаются лишь предположением поклонников. А также еще интересное дополнение к этому — интересные факты о Мари Краймбрери. Ее настоящее имя — Мари Жадан, но она потом поменяла свою фамилию на Краймбрери. Ну а также до музыкальной карьеры Мари Краймбрери занималась танцами, но после серьезной травмы колена была вынуждена откажаться от своей мечты. Именно тогда она начала активно выпускать песни. Практически все свои песни она пишет самостоятельно, и тексты, и музыку. Очень большую, широкую известность ей принесли хиты, как «Аморе», «Океан», «Пряталась в ванной», «Самолет», а также «Иначе все это зря» и другие. И я, кстати, все из этого списка слушаю. А также за песню «Пряталась в ванной» она получила премию «Золотой граммофон». И, кстати, у нее возник также конфликт со Светланой Лободой, потому что они хотели использовать одинаковые реквизиты. В конечном итоге Лобода отказалась от своего выступления, насколько я помню. Если сейчас смотреть из личной жизни, ее супруг является Давид Манукян или же Дава. В своих отношениях они официально рассказали в 2024 году, а в феврале 2025 года пара сообщила о свадьбе. В мае 2025 у Марии и Давы родилась дочь, первый ребенок в их семье. Имя дочери и ее лицо супруги пока не рассказывают, объясняя, что это желанием сохранить ребенку право на личную жизнь. Как бы они не показывают лицо и имя дочери. Ну, вроде бы имя уже известно, а лицо нет. Но, кстати, также, а почему песня стала такой популярной? Вообще, песня «Пряталась в ванной» нашла отклик у миллионов слушателей, потому что говорит о чувствах, знакомых многим. Боли после расставания, одиночества, попытках закрыть свои эмоции и постепенно научиться жить дальше. В этом и заключается особенность творчества Мари Краймбрери. Ее песни воспринимаются как очень личные и искренние истории, в которых многие узнают себя. Кстати, да, это такой моментик имеется. Ну что ж, идем дальше.
1: Да, ну вообще, вот как-то слушаешь Мари Краймбрери?
0: Конечно. Давай я сейчас даже скажу, какие песни есть, потому что
1: часто
0: я...
1: Часто слушаешь?
0: А, о, постоянно. Я сейчас, кстати, открою свой плейлист. У меня много ее песен. И в целом это, наверное, мой вдохновитель писать мою личную музыку, потому что я считаю, что вот как раз-таки у Мари был такой сложный путь, и как раз-таки в песне «Малая, пой» она тоже рассказывает отчасти вот этот сложный путь, как ей было сложно и прочие вещи. Вот, сейчас, давай же включи.
1: Означает ли это, что твои песни будут такого же жанра?
0: Мои песни будут из личных, наверное, переживаний и так далее. То есть попытаться прочувствовать те эмоции, которые были тогда, и закрыть это. Итак, сейчас начну перечислять. Пряталась в ванной. Идем дальше. Если устал, дальше. Малая, пой, иначе все это зря. Самолет. Океан, на тату. Аморе. Так, и я вроде бы еще что-то забыл, наверное, потому что я плейлист так быстренько пролистал. А также мне так повезло, и мне хорошо. Что-то вроде ведь такого. Вот. Что ж, идем дальше.
1: Идем дальше. Но после этого он спел, я хочу тоже спеть. К сожалению, песня, которая у нас должна была идти дальше, мы не нашли, заменили ее другой. Но по итогу, типа, я не могу ее спеть, а я хочу хочу спеть, потому что «Зима в сердце» мы не нашли. Итак, поэтому песня Мальборо от Саян я тоже буду, пожалуй, петь. Вот, и Рома там уже все будет за меня настраивать, потому что я не знаю... Настраивать чуть-чуть, потому что я не знаю, как будет меня хорошо слышно. Меня будет хорошо слышно, но я сейчас себя настрою вот так вот. Как бы удобно, да? А ты слушай, и потом расскажешь. Надо чуть продышаться. Я как бы не собирался поэтому петь, поэтому я чуть-чуть... Это как вот. Я чуть-чуть был эмоционален, потому что не собирался петь и выдохся. Итак, песня Мальборо «Саян». Я буду тоже как бы петь, потому что не пальцем деланный.

0: Ой, стыд, стыд, пошел стыд, чистый стыд пошел. Так. Немножечко там, как бы, ну, немножечко не в том.
1: Какой тут адрес, я KFC заказать хочу.
0: Так, KFC, он там заказывает, собрался. К сожалению, Петя не собирался, поэтому не судите строго.
1: Поэтому строго. Вот.
0: Поэтому вот, как тебе я спела вообще? Красиво.
1: Конечно.
0: Да ужасно я спела, можешь не прикрываться.
1: Это было нормально.
0: Это было ужасно. Но я хотел петь другую песню, поэтому, опять же, я не хотела вообще петь. Так, следующая песня у нас какая? Забыла. Вот это, ага.
1: Зубки.
0: Вот это, да? Да. Хорошо, следующая песня «Зубки», но сначала он расскажет какую-то там тему.
1: Ох, что ж.
0: От конкретнее выгорание у людей, что это?
1: В общем, выгорание – это, можно сказать, когда ты уже просто устал, у тебя нету сил, ты не знаешь, чего ты хочешь.
0: Извиняю, микрофон не ждет.
1: У тебя что, мухи в руках? Я не знаю, что они там делают.
0: Прямо мухи в руках, вообще, у тебя таракан в голове.
1: Естественно, как пароль.
0: Рассказывай.
1: В общем, выгорание, когда у человека нету сил, он устал. И чтобы вы понимали, я говорю абсолютно без текста, потому что я знаю, о чем я говорю. Когда... Да. Давайте, смотрите, давайте-ка мы немножечко сейчас пойдем издалека. Я терпеть не могу стереотипы. И также вот это вот гендерное неравенство, оно меня так... Не люблю я эту вещь. Потому что вот эти вот все стереотипы, что мужчина должен быть сильным, не показывать эмоций. Каждый имеет право быть кем он хочет и любить того, кого он хочет. По поводу ЛГБТ-темы, тут я отношусь нейтрально, просто к уточнению. Причина на то, как бы, что это меня как бы не касается, пускай делают они что хотят, человек имеет право на это. И никто не должен быть осужденным за то, что ему нравится и кто ему нравится. Вот. Идем дальше. Допустим, давайте мы сейчас представим, да, какой можно взять пример. Ну, допустим... Давайте пацан, допустим, Дима будет. Ему вбивают в голову с детства, что он должен быть сильным, не показывать эмоции, держать все в себе. И мы представим, что, допустим, этот человек занимается какой-нибудь творческое какое-нибудь занятие, допустим. Например, сейчас YouTube. Сейчас многие хотят стать ютуберами, почему бы и нет. Вот. И человек, можно сказать... как бы делает, и ему сказали, ты должен быть сильным, то есть человеку сказали, ты должен быть такой, то есть человек должен оправдать ожидания другого человека. И как раз-таки это контроль, про что я и говорил, то, что другой человек по факту берет за себя контроль и решает за тебя, что ты будешь, каким ты будешь и что ты будешь делать. Какие-то выборы делают люди самостоятельно, но иногда люди пытаются перехватить контроль над чужой жизнью. Поэтому идем дальше. Вот. Человек, допустим, этот человек привык быть добрым и не отказывать другим людям. В конечном итоге человек на себя берет слишком много. А также у него внутренние травмы, которые он не может кому-то высказать, потому что ему вбили в голову, что он должен быть сильным человеком и не ломаться. В итоге этого рано или поздно становится много, и человечек, как стеклышко, вот так, и все, и нету человека. То есть человек ломается... И все, у него нету сил, он не знает, чего он хочет. И он всегда думает, а что подумают люди? А как? А так? А что, если так? То есть человек просто тревожится о том, что могут сказать другие люди. И как раз-таки тут другие люди забирают контроль над жизнью человека. Потому что, как скажет, допустим, подписчик или человек, так, допустим, человек и сделает. Допустим, если ему не понравится, он скажет, делай так-так-так. Человек это сделает, потому что привык оправдывать ожидания людей. Но как раз-таки так делать не стоит, потому что каждый в своей жизни хозяин и должен контролировать свою жизнь самостоятельно, не позволять другим людям решать за тебя, что ты должен делать и какой ты будешь, а также не давать себя заткнуть и уметь отстаивать свои личные границы. А личные границы – это тема очень важная, потому что сейчас, в частности, тоже вот мы немножечко плавно, но перешли к тему буллингу, то, что булят в основном, вот, допустим, не всегда из-за внешнего, или чего-то, а когда человек не может постоять за свои личные границы. То есть обидчик понимает, ага, человек схавал это, значит, и будет хавать дальше. И, можно сказать, откармливает его.
0: А при чем тут выгорание?
1: Я же сказал, что плавненько вот так приходим. А, ну, если сейчас еще раз для уточнения, то есть, когда человек сейчас уже на себя, как говорил, взял на себя слишком много, да? И корень вот этой всей проблемы то, что человек отдает свою жизнь другим людям под контроль, и те решают, какой он будет. Но человек, ему же вбили, что он должен быть сильный, он же мужчина, типа. Что я, кстати, тоже не понимаю. Окей, человек, допустим, мужского пола, и что, он теперь не имеет права показывать эмоции? Ну, типа, ты же мужик, не имеешь права
0: говорить. Да, кто придумал фразу, что мальчики не плачут?
1: Это тупизм, честно. Вот, каждый имеет право работать, кем он хочет, если человеку нравится, да? Допустим, или людей высмеивают за то, какими они хотят быть. Допустим, я хочу быть актером или певцом. Но в частности, люди это воспринимают как чем-то, что-то детское или так далее. Да, есть профессии, которые тебя могут прокормить, и они точные. Но тоже чуть-чуть его немножко выхожу за тему. Но прикол в том, что много людей ходят на работу, на которую они не хотят ходить, но они не имеют выбора. И многие это почему-то не осознают. Вот. И опять же, снова к выгоранию. Человек выгорел, все. Он уже ничего не хочет, не может ничего как бы уже делать, все. Он устал, он хочет все бросить и ничего не делать. И выгорание – вещь страшная, за которой стоит много чего да. другого. Итак, с этой темой я заканчиваю. Я бы рассказал куда больше, но времечко у нас...
0: И, кстати, еще хотел сказать, многие не понимают, что если у человека выгорание... Многие как бы не понимают, в основном, так сказать, люди старой закалки, они не понимают, что у человека выгорание, что ему не хочется сейчас это делать. Они это не понимают. И иногда даже в силу возраста говорят, ты еще маленький, чтобы
1: выгорать или что-то такое. Ты еще сопляк. Вот когда своих детей родишь, вот тогда будешь, и ты еще вообще ничего в жизни не дал.
0: Да, да что-то прошло,
1: чтобы выгорать. Люди старой закалки, они не понимают. Время меняется. Да, возможно, сейчас кто-то может сказать,
0: что это... Ни в коем случае не осуждаем.
1: Да, это понятно, то, что люди росли в разных обстоятельствах. Но просто люди сейчас это могут воспринять как какую-то агрессию в свою сторону. Я лишь говорю о том, что мне это не нравится, когда вот эти все стереотипы и прочие вещи, когда мне вбивают, особенно быть вот эти вот, постоянно быть скромным человеком. А может быть, я хочу быть громким, я хочу показывать себя, я хочу показывать, что умею конфликтовать. И что и я не даюсь, и я не буду схавать, что вот как-то просто. И если человеку что-то во мне не нравится, чемодан, вокзал и давай пока.
0: Что? Чемодан, Макси.
1: Я же не могу сказать в обычной версии.
0: Он, кстати, еще не понял шутку про то, что про фразу «мальчики не плачут».
1: Не, это Алена я понял, на кого отсылка.
0: Алена Швец.
1: Я понял, на кого отсылка.
0: Алена Швец, песня «Мальчики не плачут».
1: Ну такое нельзя тут включать, иначе нас
0: выкинут. Мы это включать ни в коем случае не будем. Я еще на радио хочу побыть. Годик хотя бы. Итак. Песенка, следующая песенка. Не,
1: Николай, песня Teeth от Five Seconds of Summer.
0: Ох, англичане.
1: Я буду петь, но не всегда.
0: О, боже, он будет петь.
1: А только частично.
0: Хорошо, тогда сделаем погромче. Some days you're the only thing I know.

0: Знаешь,
1: я, конечно, не хотел бы возникать!
0: Но я, конечно, знала, что будет громко, но не столько же! Когда выключили микрофон, я думала, что будет громко, но не столько.
1: Так.
0: У нас осталось чуть меньше 5 минут. Давайте повторим ко теме сегодняшней. Сегодня мы рассказали...
1: Да, давай еще одну музычку сделаем и...
0: Хорошо, хорошо, вообще хорошо. Песня «Слезы».
1: Разве покачи, почему?
0: Да сейчас мне вообще без разницы.
1: Надо посмотреть. Слезы, давай тогда сейчас тоже спою эту песню, чего бы нет.
0: Давай вместе споем.
1: О, давай.
0: Вместе будем петь. Потому
1: ура!
0: Что, потому что можем.
2: Если бы...
1: Сейчас куда-то...
0: Еще нет. Еще
1: рано,
0: сейчас мы встанем.
1: Мало, мы должны уйти.
0: Времени встанем, мы должны отсюда
1: так, давай,
0: уйти.
1: Сейчас уже надо запускать. 3, 2, 1.
2: Слезы.

0: Что ж, мы должны его прервать.
1: Ой, должны прервать уже.
0: Все, давайте, ребята. У нас осталось мало времени.
2: Придется уже уходить. К сожалению, сегодня было очень хорошо.
0: Давайте. Пока, ребята. До следующей субботы.
1: Всем до свидания.
2: Вау!